всегда по пути. Родное радио.

0: Твое любимое радио. Родное радио.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

Мы тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

судьба, моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

До встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет,

белое, без тебя не могу, как не хотела я. Остановится звук, руби безжалостно, и закончим игру, давай, пожалуйста.

Тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

вместе до встречи в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет.

я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил его, открыл тебе одной.

почему так пусто на моей душе? И почему сегодня будто сам не свой? Если я не твой, значит я ничей.

париться, главное не париться, и все это забудется, все еще наладится. Опустели улицы.

0: Радио Р. Это хорошо.
1: А я на кому

0: Радио Р. Музыка для души.
1: Я по частицам собираю твой портрет, а ты рисуешь мое сердце на окне.

0: Радио Р. Проверено временем.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

0: Музыка хорошего настроения. Родное радио.
1: Я не ждала никого. Я с одиночества.

0: Реклама.
1: ЛНК Пристато.
2: Жвигжю дуэты. Новая эра.
3: Бет сварбяуся науена шаля маняс.
2: Угнинга Тома Вашкевичуте.
1: Сценоя. Нет девини. Новые дуэты. Ир шауньой комиссия. Жвигжю дуэты. Новая эра. Руксео шашта. 19:30. Пер ЛНК.
0: Радио Р.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, погода улучшится, дожди прекратятся, будет солнечно и сухо. Ветер юго-западный, умеренный. Днем по стране ожидается от 22 до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени». Еще не все дорешено. Билеты на сайте билетей. Не пропусти. Еще не все разрешено.
1: Радио РР.

0: Радио Р.
1: О погоде. Завтра, воскресенье, погода улучшится, дожди прекратятся, будет солнечно и сухо. Ветер юго-западный, умеренный. Днем по стране ожидается от 22 до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flix & Life.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Реклама. Я пью до дна за тех, кто в море. Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. Вот. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте «Билетей». Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Радио М.

0: Твоя энергия.
1: Дами тумана! И venga conmigo! Vámonos al viaje!

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальные пары, самые классные форсы.

Радио R.

Радио Р. А что? Мне нравится.